вернут в твой динамик только 12 мая. Может быть, иные майку за это время успеют ребят слетать и отдохнуть. А может, какое другое направление выберут для мини-отпуска. В любом случае, желаем им классно отдохнуть. Но вот без шикарного раннего пробуждения и без классных подарков мы тебя оставить точно не смогли. Поэтому с 4 по 8 мая лови майское у естественной Европе Плюс. Крутые игры, шикарные призы будут ждать тебя. Не пропускай, обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Gorillaz, Feel Good Inc. сразу после Offenbach Miles Away здесь на радиостанции номер 1 в России. Дождись.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Биби, Dirty Blonde. Да, что известно на данный момент? Релиз 12 июня, всего 13 треков, 13 клипов. И все это новая эра, по словам самой же Биби. Круто. Больше, да, по большому скажу, ждет нас далее Дэйв и Тэмс Rain Dance на подходе. Прежде лови вирусный трек, покоривший вообще все соцсети существующие. Доминик Файк, Baby Doll также совсем скоро. Вот раньше всех здесь отметится Локзиба и Portugal The Man с суперхитом Dive Into The Ocean. Это Европа Плюс, никуда не уходим.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Все верно. Больше хитов, больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса здесь, на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каяс. Лови несколько тизеров. Впереди елка. С темой проще.
4: Может, проще, надо проще.
3: Приехали с нами «Медуза» с вещицей «Don't Wanna Go Home». Еще раньше лови «Пост Малона» с суперхитом «Cold». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Зейн, Уилайм и Ева Симмонс и многие другие. Продвигаемся.
5: Здесь Вэл.
6: Здесь Вики.

проще. Надо проще, не всегда же так серьезно. Это елка прямо сейчас стоит в динамиках. Ну насколько же прекрасный, добрый, позитивный трек. Как, собственно, и сама елка. Не знаю, как у тебя, лично я не могу не улыбаться во время его прослушивания. Трек просто восторг. Больше хитов, больше музыки ждет нас далее. Леони Голубскот, Stay. Еще одна классная, динамичная, мелодичная история. Слушаем.

0: треки.
1: Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Проспа и Клуни. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
0: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

останешься, это Леони Колумс Коп. Прямо сейчас остаться, задержаться, сыграть еще просили и нас, участников группы Гимми. 30 апреля на Европе Плюс был Disco Day, главной изюминкой которого стало выступление диско-бенда, состоящего из сотрудников Европы Плюс. Я, честно говоря, тоже был, отвечал за соло-гитару, но, естественно, все внимание было приковано к солистам, к Вэллу и Вике. Посмотреть, как прошел лайв-перформанс, можно на сайте europaplus.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Залетай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Минели, RTT, Disturbia, а также Эбен Холлоу впереди. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Да, все так. Супер хиты, ничего кроме них. В предстоящие полчаса здесь на Европе плюс слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. С нами Тиесто и Брайна Грейс с вещицей Beautiful Places. Приехали, встречаем Masked Wolves.

Европа плюс. Astro. No.

понравилось. Это Тиесто и Брайана Грейс. Прямо сейчас в твоих динамиках исключительно хитовая вещица, да, с артистом. А саунд этой вещицы максимально крутой. Класс! Больше китов и больше музыки ждет нас. Далее Мото, его намек на нас совсем скоро. Прежде будем слушать Вайс, очень мелодично.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса мы будем слушать топовые хиты без пауз и остановок. Впереди огромное количество крутейших артистов. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами банда BTS с темой Swim. Прежде лови The Second Voice с классной новинкой Let Me Be. А еще не пропусти Sombra с суперхитом 12 to 12. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыка украсят Lost Frequencies, Calvin Harris и многие-многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречаем.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Шесть утра в Москве.

Это команда BTS. Их абсолютно хитовая тема Swim прямо сейчас на Европе Плюс. Поплыли дальше. В сторону суперхитовой музыки. У нас она есть, имеется. Лучшая музыка на планете Земля здесь на Европе Плюс. Будет, наверное, лучший артист в мире прямо сейчас. Это подтверждают и многие музыкальные стриминги. Это Bruno Mars, его история I Just Might. Будет и Иманбек, парень, которого мы, конечно, знаем, музыкант, электронный суперстар и грэмминосец. Его история Heal My Heart. Все это впереди на Европе Плюс. Все буду ставить этим утром для тебя. Меня зовут Денис Романов. Все скоро, дождись.

0: Мари Краймбрери, ее история «Давай не ждать». 33 место, 33 позиция в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Потихонечку подрастает, и твоя любовь чувствуется. Вероятно, она почувствуется еще сильнее, если ты проголосуешь за нее на europoplus.ru или в нашем мобильном приложении. И тогда в следующую пятницу можно будет послушать свеженький Еврохит ТОП 40 и увидеть Мари где-то повыше. Пока мы с тобой будем двигаться куда-то подальше, в хорошее, в светлое будущее. У нас впереди классная музыка, «Медуза» и танцевальная тема «Don't Wanna Go Home» будет диджей Кункс и Galaxy. Все это впереди, все совсем скоро здесь на Европе+. Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Доброе утро. Сегодня в северной столице переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем 17-19 градусов.

0: Хип-хоп суперстар, его история Ever Since You Left Me в почти в конце этого часа на Европе Плюс. Так, ребята, у нас, конечно, есть новости для вас, само собой. Вы наверняка ждете бригаду каждое утро, по будням привыкли их слушать. Ребята ушли в отпуск до конца всех майских праздников, но перед отпуском, конечно, для нас подготовились, провели целый диско-дэй на минуточку. Если, кстати говоря, пропустили или не услышали, не увидели, обязательно заходите на europaplus.ru, посмотрите, как это было. И, конечно, перед отпуском записали свежий подкаст бригады «Уличка». Его тоже можно найти на нашем сайте, в наших соцсетях, в ВК. И вообще, много всего интересного. Заходите, почитайте, посмотрите.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он инфлюенс.

0: Европа Плюс Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Петербурге 8 утра. Утро начинаем с новостей на Европе Плюс. Приветствуем Владимира Скородского.
3: Доброе утро. В этом выпуске «Северная столица» готовится ко Дню Победы. В Петропавловской крепости появились песчаные фигуры, а также стало известно, сколько россияне готовы потратить на обновление гардероба. Об этом и не только прямо сейчас на Европе Плюс. В северной столице приступили к украшению города к предстоящему Дню Победы. Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, скверы и улицы украсят сотни тысяч цветов. Кроме того, в каждом районе появятся тематические цветники, посвященные Году Единства Народов России. Указом президента страны 1 мая коллектив петербургского метрополитена был награжден почетным знаком Российской Федерации за успехи в труде. Предприятие с высокой наградой поздравил Александр Беглов, отметив, что метрополитен – это трудовая слава нашего города. Он также напомнил, что в планах Петербурга открыть в ближайшие годы 10 новых станций метро. В Петропавловской крепости северной столицы вчера стартовал ежегодный фестиваль песчаных скульптур. Мастера со всей России представили свои работы, созданные из песка. Уточняется, что из-за снегопада в конце апреля скульпторам пришлось работать дольше обычного. Среди фаворитов зрителей – кораблик, кот с ушками и дракон. Любоваться песчаными скульптурами жители и гости города смогут все лето. В Дубае убрали минимальный порог инвестиций для получения вида на жительство Объединенных Арабских Эмиратов. Теперь, согласно новым правилам, если человек является единственным владельцем недвижимости в Дубае, он имеет право подать соответствующую заявку на 2 года. А вот если у объекта недвижимости больше одного владельца, минимальный размер доли должен составлять 400 тысяч дирхамов. Это около 100 тысяч долларов и почти в 2 раза меньше, чем до этого нововведения. И последнее. Согласно последним опросам, жители России собираются потратить на обновление своего летнего гардероба до 17 тысяч рублей. В основном опрошенные собираются приобретать футболки и кроссовки. Мужчины чаще всего включают в список обувь на выход, ветровки, головные уборы и худи. А вот женщины чаще отмечают сарафаны и платья, летнюю обувь, топы, майки и костюмы. И в финале выпуска о валюте и погоде. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Сегодня в северной столице малооблачно и без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем до 19 градусов тепла. Сейчас уже плюс 10. С новостями вернусь через час. Дальше «Спасский» и музыка «Европы плюс».

Именно в путешествие по разнообразным beautiful places петербуржцы отправились в эти выходные. Все потому, что майские праздники, за окном солнце, так что можно погулять, отправиться подальше куда-нибудь и на барбекю с друзьями задержаться. Главное, чтобы музыка классная поддерживала твой настрой на

Служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Один из главных хитмейкеров на нашей сцене прямо сейчас – Ваня Дмитриенко. Что не сингл, то прямое попадание в сердца поклонниц, да и поклонников тоже. Под такие ревущие гитары можно даже рок-н-ролльную козу на концерте показать, даже если до этого никогда подобного делать не приходилось. Тему хитмейкеров на Европе Плюс продолжит Джастин Бибер и Forest Movement, а еще раньше появится Айв и Дэвид Гетта – Supernova Love.
1: Треки. Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Проспа и Клуни. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
2: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Джастин Бибер и Фаррес Мувмент о желании жить эту жизнь в кайф. Отличное напоминание на этот длинный уикенд завершает этот час на Европе Плюс. Тему важных жизненных мудростей продолжит «Елку». Услышим ее проще, а еще раньше появится «Бракс XTN». «Fade to Exist» — все это уже совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем доброе утро. В Петербурге 9 часов. Время новостей на Европе Плюс. Все о них знает Владимир Скородский.
2: Доброе утро. В этом выпуске. Правила снятия с регистрационного учета изменились. Россиянам напомнили правила безопасности на природе, а также число бюджетных мест в учебных заведениях Ленобласти увеличили. Об этом и не только прямо сейчас на Европе Плюс. В России вступили в силу новые правила снятия граждан с регистрационного учета. Согласно приказу Министерства внутренних дел, теперь лишить человека прописки можно только по решению суда. Речь идет о случаях, когда регистрацию признают фиктивной, например, если она была оформлена без намерения фактически проживать по указанному адресу. И если раньше такие вопросы могли решаться после внутренней проверки, то теперь основание станет только вступившее в силу судебное решение. Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе в майские праздники. Как пишет РИА Новости, чтобы защититься от клещей, ведомстве советуют выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать отпугивающие средства и регулярно осматривать себя. Роспотребнадзор также напомнил о том, что важно на пикнике следить и за едой. Скоропортящиеся продукты лучше не брать, мясо для шашлыка нужно хорошо прожаривать, а воду использовать только бутилированную. С 1 июня этого года заявления россиян на получение визы для въезда в Финляндию принимаются только с биометрическими паспортами. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Финляндии. Там уточнили, что такое решение было принято еще в марте и направлено на обеспечение максимальной достоверности проездных документов. В Ленинградской области в этом году значительно увеличили число бюджетных мест в вузах, колледжах и техникумах. Власти региона подготовили для выпускников более 11 тысяч бюджетных мест в учебных заведениях. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он также привел данные о том, что в этом году 11 классы школ заканчивают почти 6,5 тысяч ребят. Дрозденко добавил, что последние звонки прозвенят 26 мая, а уже 27 июня состоятся выпускные и губернаторский бал. И последний немецкий блогер Том Кнопке установил мировой рекорд. Он собрал кубик Рубика за 23,3 секунды во время прыжка с парашютом. 23-летний рекордсмен признался, что впервые взял кубик Рубика в руки в 18 лет и для достижения этого результата очень много тренировался. И в финале выпуска о валюте и погоде. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Сегодня в северной столице малооблачно и без существенных осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем до 19 градусов тепла. Сейчас уже плюс 11. С новостями пока все. Дальше Спасский и музыка Европы Плюс.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Если тебе кажется, что мод на что-то намекает, то тебе не кажется. Намек на нас только что добавил романтики этой субботе на Европе Плюс. Сам артист, кстати, готовится к жаркому летнему сезону. Впереди новые треки, большие стадионные концерты. В общем, мастер лирических куплетов в шоу-бизнесе всерьез и надолго. Тему долгожителей сцены на Европе Плюс продолжит Ройк Соп и клан Карусел. А прямо сейчас...
2: Прогноз погоды.
1: Синоптики обещают сегодня в Петербурге малооблачную погоду, без осадков. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 19, и сейчас за окном уже плюс 12.
3: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Дэвид Эмс провели уже 11 недель в нашем эфирном чарте, даже поднимались на вершину Еврохит ТОП-40. И узнать, на какой строчке трек «Rain Dance» закончил эту неделю, сможешь уже сегодня. В 16 часов Алекс Мануйлов будет подводить итоги голосования, так что не пропусти. Но это что касается наших с тобой далеко идущих планов. А вот в ближайшей музыкальной перспективе Кристиан Леонтью и Ичимин лови уже совсем скоро на Европе+.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
4: Это волшебное дерево!
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
3: «Вверх по волшебному дереву». В кино с 7 мая. 6+.

0: Кристиан Леонтью и его Story of My Life добавили немного задумчивого настроения этому солнечному дню в Петербурге. В новом часе ждем продолжения медленных танцев вместе с Зейном. А еще раньше появится Камрад со своей жизнеутверждающей Be Mine. Все это уже совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, в Петербурге 10 утра. Есть новости на Европе Плюс. Все о них расскажет Владимир Скоровский.
2: Доброе утро. В этом выпуске Россия увеличила экспорт нефти в Сирию. В северной столице рухнул мобильный интернет, а также летний сад ждет своих посетителей. Об этом и не только прямо сейчас на Европе Плюс. Россия увеличила экспорт нефти в Сирию на 75%, став главным поставщиком черного золота в эту страну. По данным Ленты.ру, поставки российской нефти выросли примерно до 60 тысяч баррелей в день. Таким образом, наша страна фактически заняла нишу Ирана, который прекратил экспорт энергоресурсов. В северной столице наблюдаются массовые сбои в работе мобильного интернета, затрагивающих сайты, мессенджеры и игровые серверы. По состоянию на утро 2 мая сервис Down Detector зафиксировал более 1300 обращений от горожан, которые столкнулись с проблемами доступа. Сбои наблюдаются на всех типах устройств, причем большинство жалоб поступает от пользователей Android. Жители и гости северной столицы могут посетить летние и Михайловские сады Русского музея. Городские парки открылись после весенней просушки. Как сообщили в пресс-службе Русского музея, с 1 мая открыл свои двери для посетителей и летний дворец Петра I, который работает исключительно в теплое время года. В северной столице изменили режим работы общественного транспорта. Сегодня и завтра автобусы, троллейбусы и прочий наземный транспорт будет ездить по графику воскресенья. Метро эти два дня также работает по воскресному графику. А пригородные электропоезда сегодня следуют по графику субботы. И последнее. Согласно последним исследованиям, средний бюджет жителей северной столицы на шашлыки в майские праздники составляет 3400 рублей на человека. Около половины опрошенных планируют самостоятельно готовить мясо на природе, а еще 3% присоединятся к застольям у друзей или родственников. При этом 44% горожан не имеет планов, связанных с пикниками. Кстати, среди мясных предпочтений лидирует свинина, за ней следуют мясные ассорти и курица. И в финале выпуска о валюте и погоде. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Сегодня в северной столице малооблачно и без существенных осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем аж до 19 градусов тепла. Сейчас плюс 13. С новостями у меня все. Дальше Спасский и музыка Европы+.

0: Артист, актер и музыкант Доминик Файк только что на Европе Плюс со своей свежей работой «Baby Doll». Если тебе зашел этот расслабленный инди-рок-вайб, то ты можешь поддержать Файка в нашем эфире. Для этого заходи на сайт europaplus.ru и оставляй свой лайк за этот трек в разделе «Новинки». Кстати, песня Эбена «Hollow» тоже совсем недавно была в разделе «Новинок», а теперь уже без нее невозможно просто представить эфир Европы Плюс. Ее и послушаем уже через пару минут. Лови.
1: Европа Плюс – это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти. Модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики,

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
2: На шашлык через 7 шагов. Мясо для шашлыка 289,99. Карбонат 329,99 за килограмм. Томаты черри 250 грамм 99,99. Адреса магазинов по телефону 648-5000. Цены действительны до 3 мая.
3: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты.

0: Дальше только хиты.
1: 45 минут.
2: Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Ближайшие 45 минут мы с тобой больше ни на что отвлекаться не будем. Благодаря этому услышим Леони и Каллума Скотта «Stay». А еще раньше тебе очень захочется потанцевать под Али Фарбен «Body Talk». А еще прям по курсу Авлон Рокстон и их «Vertigo». Откроет 45 минут только музыки Artemas, I Like The Way You Kiss Me. Это Европа Плюс, мы скоро начинаем, не пропусти.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
5: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: «Майская У» на Европе Плюс.
6: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Это волшебное дерево.
11: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
12: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
13: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
16: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Уже в кино. Я больше не дерусь.
18: Что ты за трус такой?
17: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
18: Какой план?
17: Разбить ему морду.
18: Хороший план.
17: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
19: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Успел.
0: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
1: Дальше

0: Один из главных праздников во всем мире отмечается именно сегодня. День, международный день, ничего не делания. Большая удача вообще, что у нас этот знаменательный праздник выпадает именно на длинные выходные, так что мы с тобой можем праздновать как следует. Еще и с погодой в Петербурге сегодня так повезло, так что ничего не делать, можно смело отправляться прямо на улицу. За лучший саундтрек этого уикенда можешь не переживать, мы его для тебя уже подобрали. Впереди The Weeknd и Daft Punk и KDDK. Меня зовут Спанский, и мы проводим этот день с тобой вместе на Европе+.
1: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление «Доры».
2: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
3: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
4: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: 105 FM. 105 FM. Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94. 325-94-94. Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Полчаса только музыки, без остановок и перерывов. За это время успеем послушать Тиесто и Бриану Грейс «Beautiful Places». Брак, секс, Тие, но работе мечты «Paid to Exist». А еще раньше, о скором лете, нам напомнят Алок и Portugal «The Man Dive Into The Ocean». Откроет полчаса только музыки Билли Айлиш, «Birds of a Feather». Все это и даже больше впереди на Европе+. Плюс.
1: Треки. Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Prospa и Clooney. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
2: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера. На Европе Плюс.
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Дальше только хиты.
11: 30 минут.

Мари Краймбрери и отличный жизненный девиз. Давай не ждать, только что на Европе Плюс. Кстати, в полной мере подходит к нашему длинному уикенду. Это вообще сначала только кажется, что 3 дня выходных — это много. А пока планируешь свои идеальные свободные дни, уже и на работу пора. Так что предлагаю приступить к отдыху незамедлительно, безотлагательно и под лучшую музыку со всей планеты. Бруно Марс, Леди Гага и Two Colors уже ждут тебя впереди на Европе Плюс. Меня зовут Спаский. Всем привет!

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает Сочи. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление Доры.
2: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
3: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
4: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325 94 94.

0: Песня про того самого друга в компании, который всегда раздает советы, как правильно разжигать угли для барбекю, как замариновать мясо, но при этом сам сидит где-нибудь в сторонке. Мистер Know It All, Терри Свимс, только что на Европе Плюс. Тему правильного настроя на отдых продолжат Джонас Блу и My Life, и Оффенбах совсем скоро, не пропусти.
1: Европа Плюс — это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти. Модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики, самокат.

0: звезды, про победы, про тебя. Реклама. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
1: Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На шашлык через 7 шагов. Мясо для шашлыка 289,99. Карбонат 329,99 за килограмм. Томаты черри 250 грамм 99,99. Адреса магазинов по телефону 648-5000. Цены действительно до 3 мая.
0: Рекламная служба в Санкт-Петербурге.

0: Больше хитов, больше музыки. За ближайшие полчаса мы услышим, потому что больше ни на что отвлекаться мы не планируем. Нас с тобой уже ждут Рехаб и Пеликан, Лока-Лока. Новый рок-герой нашей сцены Ванин Дмитриенко, Ртуть. Отвечать за медленные танцы будет Джейн. Услышим Die For Me. Откроет 30 минут только музыки Анабель Энглунд. Get Busy, это Европа Плюс. Скоро стартуем.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Успех. Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях? Прокатиться на скейте? Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
9: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на ВТБ. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
15: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: The Second Voice добавили расслабленного танцевального настроения этой субботе своей Let Me Be. Кстати, если желание поденсить у тебя сохранится до вечера, то делай Европу Плюс погромче в 20.00. Стартует наш Топ Клаб Чарт. Тимур Бодров будет рассказывать про главные клубные треки этой недели. Так что лучшие танцполы сами придут тебе в гости. Хоть в квартиру, хоть в салон автомобиля, хоть на загородную лужайку. А что касается нашего с тобой ближайшего музыкального будущего, продолжим пританцовывать под Софи Нзау и Эбен. Все это впереди на Европе Плюс. Меня зовут Спаски. Всем привет.
1: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
2: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
1: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
4: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15.00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
5: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+. Если

0: Ёлка все так же призывает быть проще, потому что надо проще. Кстати, певица недавно была в гостях у бригады У, и если у тебя вдруг не получилось услышать это в эфире, то заходи на сайт europaplus.ru, там и видео, и фотографии Ёлки из нашей московской студии можно посмотреть. А вот что касается Петербурга, то мы, конечно, продолжаем радоваться теплой погоде и солнцу под лучшую музыку. Эд Ширан, Dub Dogs и Fast Boy совсем скоро на Европе Плюс. Лови!
1: Азастатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азастатнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
3: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
4: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем, ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты.
7: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Приготовься пританцовывать и подпевать. Впереди полчаса лучшей музыки со всей планеты. Услышим новинку от Доминика Файка «Baby Doll». Электронный дуэт Avlon Roxton споют о головокружении «Vertigo». И ритмично будем двигаться под Кунгса и его «Galaxy». Открою 30 минут только музыки Оффенбаха и Джастин Джессу. Over You. Все это и даже больше совсем скоро на Европе Плюс.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Это волшебное дерево.
3: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Уже в кино.
12: Я больше не дерусь.
13: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
14: Разбить ему морду.
15: Хороший план.
14: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
16: Категория 18+.
17: Дальше

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Два часа дня в Санкт-Петербурге.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Петербуржцы сегодня вовсю делятся в социальных сетях местами для прогулок и классных фотографий в центре города, в том числе, где можно сфотографироваться с сакурой. Красивые весенние цветы уже появились у Академии Штиглица в Соляном переулке, так что если вдруг думаешь, куда отправиться прогуляться, это вполне себе неплохой вариант. Но какие бы планы у тебя на сегодня ни были, главное делать это под правильную музыку. Мы на Европе Плюс уже подготовились, впереди Е-Букс, Крэш Адамс и Кейра. Меня зовут Спасский, всем привет!
2: Европа Плюс — это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти. Модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики, самокат.

0: взлеты, про победы, про тебя. Реклама. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
1: Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: АЗС «Татнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
6: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты.

И именно это шепчет сегодня петербургская погода горожанам. Don't wanna go home. Или не хочу идти домой. В переводе на великий могучий. Солнце и плюс 19 прекрасно влияет на нас на всех в эту субботу. Так что, если вдруг увидишь улыбающегося человека на улице, скорее всего, он просто рад сегодняшней погоде. Либо у него в наушниках играет Европа плюс. Либо и то, и другое. Инна и Рехап и Алекс Уоррен продолжат раскачивать наш с тобой уикенд совсем скоро.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: На шашлык через семи шагов. Мясо для шашлыка 289,99. Карбонат 329,99 за килограмм. Томаты черри 250 грамм 99,99. Адреса магазинов по телефону 648-5000. Цены действительны до 3 мая.
2: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене» в воскресенье, 10 мая. «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал, выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
5: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Европа.

0: Держим фокус на главном, на музыке, конечно. В ближайшие 45 минут услышим предложение от Хужель «Una noche». BTS напомнит нам о грядущем купальном сезоне «Swim». А еще раньше появится Brax XTN «Paid to Exist». Откроет 45 минут только музыки Sia и Kylie Minogue «Dance Alone». Это Европа Плюс. Скоро стартуем.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это волшебное дерево.
5: Фантастическое приключение за гранью воображения.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeku.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Успех.
5: Уже в кино.
6: Я больше не дерусь.
7: Что ты за трус такой?
5: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
8: Какой план?
6: Разбить ему морду.
8: Хороший план.
5: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
9: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Дальше только хиты.
11: 45 минут.

0: Тот самый трек, под который хочется надеть все самое яркое и танцевать до упаду. Али Фарбен, Body Talk, только что на Европе Плюс. Кстати, именно этим в четверг занимались Белл и Вики из Бригады. Вернее, группа Гимми в рамках нашего Disco Day. Если вдруг посмотреть и послушать выступление ребят у тебя не получилось, то заходи на europaplus.ru, там можно пересмотреть, как это было. Это что касается нашего с тобой недавнего прошлого, а вот в ближайшем будущем у нас, как всегда, больше китов, больше музыки. Маршмеллоу и братья Джонас и Сомбур уже ждут тебя совсем скоро. Меня зовут Спаски, всем привет!
1: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
2: Афродита, конечно! Разрази меня гром! Как много в нем белка!
1: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус... божественно!
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
4: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
5: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94.
7: 325-94-94. Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Романтичного настроя этой субботе добавили Дэвид Эмс и их трек «Rain Dance». В следующем часе за романтику и танцы будут отвечать уже 40 главных хитов этой недели. Алекс Манылов будет подводить итоги голосования слушателей, так что не пропусти Еврохит ТОП-40. Но до конца этого часа мы с тобой еще успеваем послушать рокеров «Three Doors Down» и «Апате» Розе и Бруно Марса. Все это уже совсем скоро. Отличной тебе субботы вместе с Европой Плюс.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, собрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Успех.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
14: «Пятерочка» выручает!
13: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
15: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
16: Подробнее на t2.ru.
17: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
18: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
19: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
20: Это волшебное дерево.
21: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
19: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.

0: прежде всего, конечно, с длинными майскими выходными. Но, как известно, у Еврохит ТОП 40 нет праздников, нет выходных, поэтому точно по расписанию начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, традиционно давайте вспомним, кто нас приятно удивил в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Лучший дебют Тиесто «Beautiful Places». Стремительный взлет BTS Swim. Номер один. Zayn, Die For Me. Сказать, что Зейн и сегодня очень серьезно настроен остаться на первом месте Еврохит ТОП 40, но и тут мы ставим многоточие, потому что все очень непредсказуемо. Итак, начинаем с 40-й строчки. Здесь хит, который добирался когда-то до 14-го места. Это лучшая позиция. И сегодня 17-я неделя в чарте Европа Плюс. Клан Карусель. Райд.

0: хит, который уже уверенно держится 28 недель в чарте Европа плюс Еврохит ТОП 40. И это Камрад. Правда, за прошедшие 7 дней минус 2 строчки. Ну, бывает. Будем надеяться, что в следующий раз будет плюс 2. Ну, а мы поднимаемся чуть выше. Кто на следующей ступеньке?
1: Европа плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: На 38 строчке сегодня Рэйвен Лене, Love Me Not. Выше на одну ступеньку. Heaven и Келин Арагон, I Run. Номер 36. Алекс Уоррен, Ordinary. Но, кстати, уже 39 недель Алекс Уоррен с этим хитом у нас в чарте в Еврохит ТОП 40, да? Дольше никто. 39, будет 40-я, в этом нет сомнений. Хотя, как сказать. Ну да ладно, 39 недель, это, конечно, очень круто. А вот следующий хит, следующему хиту есть к чему стремиться, потому что впервые в Еврохит ТОП 40 на 35-м месте. Это первая новинка сегодня у нас в чарте. Vertigo, Avalon, Rockstar.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: лучший дебют, как ты понимаешь, ток-ток впереди. Впереди у нас и взгляд в будущее. Оценим трек, который может стать у нас 100% хитом. И с удовольствием, в этом нет сомнений никаких, вспомним хит, который 7 раз был у нас на первом месте в чарте Европа Плюс в 2005 году. Все уже скоро.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: Под номером 34 на финиш этой недели. Альберт Брайт, Wild.
3: Girls go wild.
0: Третье место. Мари Краймбрери. Давай не ждать.
3: Давай не ждать. Жигута завтра звезда пад.
0: С 26 на 32. Рэй. Where is my husband? И сегодня уже 21 неделя в хит-параде Европы Плюс. Ну да, минус 6 о Рэй, плюс 2 о следующего хита. Здесь тот, в чем доме всегда были музыкальные инструменты. Его папа часто наигрывал музыку в легендарных групп. Так что музыка, как он говорит, была частью его всегда, его личности. А своей иконой стиля он называет Фредди Меркьюри. Ну и еще чуть-чуть немного Гарри Стайлз. Summer 12 to 12.
2: 31 место.

0: Это было очень мощно. Out of my body. NMIEJ в Еврохитов 40 Евро плюс за неделю с 24 на 30 место. А вот 29 ступенька у нас уже прямо по курсу. И здесь на 29 месте лучший дебют недели. Кто бы вы думали? Если интуиция подсказывает, что это она, елка, то интуиция вас не подводит. Да, проще сегодня, лучший дебют недели. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней. Поехали.
1: Топ-ньюс недели.
0: Андерсон Пак вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии Time. Его назвали магом и легендой, человеком на пике творческой формы, у которого бесконечное количество идей, песен и историй. Андерсон Пак работал со многими звездами. Например, в прошлом году Пак сотрудничал с Марайей Керри, спродюсировав несколько треков для ее альбома Here for It All. Дольче подтвердила, что у них с Леди Гагой запланировано еще больше совместных треков. Напомню, недавно они выпустили совместный трек «Runaway» для фильма «Дьявол носит Прада 2». Премьера была в Еврохит Топ 40. Дольче назвала Гагу ангелом и мастером своего дела. Сама Гага ранее признавала, что считает Дольче одной из самых ярких молодых поэтесс в музыке. По словам Дольче, похвала от кумира стала для нее мощной поддержкой. Риана опровергла слухи о четвертой беременности. Рири в соцсети пошутила, написав: «Не находится ли ребенок в зале суда с нами?» Напомню, у Рианы уже есть трое детей от Эйсап Роки. Ранее она намекала, что раздумывает над пополнением, но официального подтверждения так и нет. А вот нового альбома фанаты ждут аж с 2016 года.
2: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал, выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
3: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.

0: Это Европа Плюс, это Еврохит Топ 40. Крутейшие хиты недели. На 29-м месте у нас лучший дебют. Это «Ёлка проще». Ну а сейчас сделаем, давайте, небольшую остановку по пути к вершине чарта Европа Плюс и послушаем, оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. Да, это «Профи экстра класса» Chainsmokers и Ox. Слушаем «Already Know».
1: Еврохит Топ 40.

0: взгляд в будущее сегодня. Хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Голосуем за и против, может быть, и будут воздержавшись. Ну и вспоминаем хит, который заслуженно рекордный 7 раз был номером 1 в Еврохитов 40 Европа Плюс в 2005 году. Лад Артура, Шакира и Алехандро Санс.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: Пост Малон, да, это позиция, скажи себе. С вами Европа Плюс, Еврохит Топ 40, и впереди у нас Fast Boys is Feeling с 30 на 27 место за эти прошедшие 7 дней. Еврохит Топ 40.
1: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
2: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем, ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На шашлык через 7 шагов. Мясо для шашлыка 289,99. Карбонат 329,99 за килограмм. Томаты черри 250 грамм 99,99. Адреса магазинов по телефону 648-5000. Цены действительны до 3 мая.
4: 105FM. 105FM. Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94. 325-94.

0: вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. И с 30 на 27 место перебирается Fast Boy с хитом This Feeling. Ну а впереди наш Еврохит прогноз. Буквально через несколько минут оценим трек, который только может ворваться в наш чарт. Да, уже причем через неделю. Но все это совсем скоро. А сейчас следующая ступенька.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Шестая позиция. Фиша неделин. Ava Max. Kill It Queen. А вот с 17 на 25 Taylor Swift. The Fate of Ophelia. На следующей строчке хит, который 14 недель у нас в чарте добирался до 13 места. Но все что-то далековато от этой позиции. This is it, Теодора. Мелодрама.
1: 24 место.

0: сейчас и с You Left Me, неудавающий Френч Монтана с 22 на 23 место Еврохит Топ 40 Евро Плюс. Ну а на горизонте впереди уже номер 22, и на этой ступеньке отметился Али Фарбен. Ждем Party Talk. Это Европа Плюс и...
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Уже в кино. Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
3: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
3: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
3: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
2: Категория 18+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

23 на 21 место Еврохит Топ 40 Евро Плюс Тиесто Beautiful Places. Тиесто, который говорит, что с детства всегда чувствовал потребность делиться любимой музыкой с как можно большим количеством людей. Диджеинг оказался идеальным способом для этого. Вот где самый кайф, говорит Тиесто. Ну что, лучшая двадцатка у нас впереди, но сначала трек, который только может ворваться к нам в чарты. Называется он Dive Into Me. Алок и Халид прямо сейчас. Еврохит.

0: какой-то определенной ступеньки у нас в чарте. Это наш еврохит-прогноз, которым, я надеюсь, мы не ошиблись. Ну, в общем, ждем, еще раз ждем Dive Into Me в чарте Евро Плюс в ближайшее время. Ну и к слову о времени.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 5 вечера.

0: Уверенно продолжаем движение к вершине Еврохит ТОП-40 Европы Плюс. Впереди наша лучшая двадцатка недели. Еще один Еврохит прогноз очень интересный намечается. Ну и, конечно, вспомним хит, который вау-вау-вау 9 раз был на первом месте чарта Европы Плюс в 2017-м. И, само собой, узнаем, кто сегодня будет на вершине. Но прежде еще раз давайте вспомним о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Впервые на 35-м месте в Еврохит ТОП-40 Авалан Рокстон с хитом «Vertigo». Лучший дебют недели. «Елка. Проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Ну а их мы сегодня не встретим. Влад Лакшери, Эмили Робертс, «Love You For Life». Хит, который продержался 17 недель в чарте. Sunny Cynical. Что касается вершины, то пока на первом месте Зейн. Die for me. Но уже в этом часе узнаем, останется Зейн на самой главной, самой крутейшей ступеньке чарта Европы. А может быть, кто-то будет другой. Может быть, Алан Уокер, а может быть, Эбен, а может быть, Брайс Экстиен. Но давайте разбираться. Идем дальше, продвигаемся к вершине и на экваторе. Хит, который уже побывал на первом месте, кстати говоря, сегодня 15-я неделя в чарте у нас. Это диджей-продюсер Sony Fodera, Think About Us.

0: плюс. Еврохит топ 40 за неделю с 21 на 19 место. Ну да, всего плюс 2 строчки, но зато в правильном направлении, зато наверх.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
3: 18 позиция на фише недели. Tokyo Hotel, California Nights.
4: California Nights.
3: Номер 17. Боб Синглар и Кайза. I can wait.
4: С
3: 18 на 16 поднимается Ваня Дмитриенко. Ртуть.
0: Да, Ваня так потихонечку подбирается к вершине Еврохит ТОП 40. Ну а на следующей строчке у нас One Republic, которые о балансе в своей музыке, как сказали, что они пытаются всегда найти какой-то вот именно баланс между чем-то, от чего вы придете в восторг, когда слышите это в первый раз, и чем-то, что вам понравится намного больше после того, как вы проживете с этим несколько месяцев. Это всегда было их целью. Ну да, достигают своих целей One Republic однозначно. Give me something.
2: 15 место.

0: Dive Into The Ocean. Садился на 14 место. Это Алок, Зиба и Португал, The Man. Ну а в самые ближайшие ждем еврохит-прогноз. Оценим трек, который может войти к нам в чарт, а может и не войти. Посмотрим. И вспомним хит, который рекордный 9 раз был у нас номером 1 в 2017-м. Все в ближайшие минуты.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 13-я ступенька. Оффенбах. Miles Away. С 15 на 12 лирик кассеты. Идем дальше, поднимаемся выше. И на следующей ступеньке у нас Holy Flame. Тону. И сегодня 10-я неделя в чарте Европы Плюс.
2: 11 место.

Действительно, касаемо нашего хит-парада Еврохит ТОП-40, действительно в минусе. Холли Флейм с 7 на 11 место. Тону, надо спасать парня. Голосуем на europaplus.ru. Ну а впереди наша горячая десятка недели, и в ней удержался диджей-продюсер Кунгс. 6 на 10 впереди Galaxy.

6 на 10 место Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Кунгс, он же Валентин Бруне, Galaxy. Как-то он посетовал, что у него никогда не просят автографы, а обычно просят просто сфотографироваться или говорят: парень, ты классно играешь, но...

0: был у нас номером один в Еврохитов 40 в 2017-м. Вспоминаем Despacito, да, Луис Фонси и Дэдди Янки.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра, вчера.
2: Ай...

0: Еврохит. Прогноз.
1: Оливия Родриго, которая подтвердила расставание с актером Луи Партриджем и готовит к выходу Оливия новый альбом в июне с трогательными песнями. Ну куда же без них-то? Ну а мы слушаем Drop Dead Оливия Родриго. Ждем в чарте Европа+.

0: разрыв с Лоей Партридж как-то позитивно повлиял на музыкальную составляющую Оливии Родриго. Drop Dead — наш еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европы Плюс и ждем от Оливии Родриго в июне 12-го, если не изменяет память, ее третий сольный альбом. Ну и продолжаем подниматься к вершине Еврохитов 40. Дальше у нас Дэвид Дэнс, Рейн Дэнс.
1: Девятое.

0: Everybody tell me that I'm sick, cause... Шикарный трек, шикарный, просто роскошный клип. Смотрибельный глаз радость. С 8 на 9 место Еврохитов 40 Евро плюс Дэйв и Тэнс Рейн Дэнс. Впереди 8 строчка. И сегодня здесь тормознула Drugs XTN со своим дебютным хитом Paid to Exist. Она уже скоро, Drugs XTN. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Пандорес призналась, что боялась показывать лицо, чтобы внешность не повлияла на восприятие ее музыки. Певица переживала, не разочарует ли слушатели ее фото. Сейчас она стала открытием, но по-прежнему ценит загадочность. Кстати, среди кумиров Pink Pantheress – Кейт Буш, которая всегда умела интриговать и удивлять своих поклонников. Ричард Эшкрофт рассматривает воссоединение Verve к 30-летию альбома Urban Hymns. Вдохновением стал триумфальный тур Oasis, в котором он участвовал. Переговоры могут быть сложными. Группа не выходила на сцену с 2009 года. А сам Эшкрофт ранее сомневался, что воссоединение вообще возможно. Тем не менее, близкие к музыканту источники настаивают, что празднование юбилея альбома стало бы настоящим подарком для фанатов группы Verve. Тейт Макрей считает, что для написания хита нужны, цитата, «открытый разум и уникальная перспектива». Тейт назвала свой хит «Greedy» поворотным моментом в карьере, который дал ей понимание, куда двигаться дальше. Она также признала, что восхищается Ланой Дель Рей, Оливией Родриго и Оливией Дин. Также Тейт Макрей сказала, что публичное внимание к ее личной жизни после расставания с Кид Ларой было для нее пугающим и подавляющим. Лил Уэйн назвал унизительным, когда его не приглашают на Коачелла и Грэмми. Рэпер признался, что ему постоянно отказывают, несмотря на его заслуги. Ранее Лил Уэйн жаловался и на то, что его обходят стороной из шоу в перерыве Супербоул. Кстати, Фред Дерст из Лимп Бизкит давно предлагает организовать собственное мероприятие для неприглашаемых артистов.
2: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает Сочи. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94.

0: Не только певица, но еще и продюсер Бракс XTN. Ее Paid to Exist у нас в чарте в Еврохит Топ 40 на этой неделе с 5 на 8 место. Ну и всего несколько ступенек нас отделяют от самой вершины. Кто будет сегодня номером один? Снова Зейн? А может кто-то другой? Узнаемся в ближайшие минуты.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Седьмое место по итогам этой недели. Earbooks, Graceland. Третьего на шестое уходит Bruno Mars, I Just Might. Уходит, надо сказать, позитивно и весело. Да, он вообще-то парень не унывает, по-моему, никогда. Ну, а у следующего хита плюс 4 строчки. И сегодня лучшая позиция у нас в чарте у Эбен. Hello.
1: Пятое место.

0: этого круто. С 14 на 4 место. Математика простая. Плюс 10 строчек. Это взлет недели в Еврохит топ 40 евро. Плюс BTS. Swim. Как-то Чунгук сказал, что мечты сбываются обязательно, если хватит смелости их реализовать. Но это как никому другому, конечно, BTS удается делать. Ну а впереди лучшая тройка недели. И со второго на третье Алан Уокер. Впереди Broken Strings.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Уже в кино.
7: Я больше не дерусь.
8: Что ты за трус такой?
6: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
9: Какой план?
6: Разбить ему морду.
9: Хороший план.
6: В спортивной драме. Нет. Бой со зверем. Уже в кино. Категория 18+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
15: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

красивую музыку. Это, конечно, его тема 100%. Алвогер, Broken Strings, со второго на третье место. Ну, а следующей ступеньки тот, кто как-то сказал, что самая трудная задача — быть самим собой в мире, где каждый пытается сделать из тебя кого-то другого. Это Zayn. Увы, он сегодня не номер один, но тоже очень высоко. Да.

0: хит топ 40 Европа плюс Зейн и его пронзительный хит Die For Me. Ну что, впереди у нас самая вершина, главная ступенька чарта Европа плюс. Но сначала давайте еще вспомним нашу горячую, ударнейшую десятку этой недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Kungs Galaxy. Номер 9. Дэйфи Тэмс. Rain Dance. С 5 на 8. Brax XTN. Pay to Exist. С 10 на 7. Yearbooks. Graceland. Bruno Mars, I Just Might. Пятое место. Эмин, Hello. А вот с 14 на 4. И это взлет недели. BTS, Swim. Третье место. Alan Walker, Broken Strings. С первого на второе. Zayn, Die For Me. Пять недель двигался этот хит к заветной цели. Динамика такова. 24 место, 14, 10, 4. И сегодня самая вершина. Bibi Rexha и Faceless. New Religion.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: 4 на первое место легко и непринужденно на этой неделе Биби Рекс и Фейслесс New Religion номер 1. Следующие итоги уже через неделю. Не забываю выбирать лучшие хиты на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чата. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: 6 вечера в столице.

Ну, куда еще проще, правда? Ведь 2 мая так хорошо, так приятно. Выходной день, отличное настроение. Только что здесь на Европе Плюс елка, ее проще для всех, кто проводит этот вечер в моей компании. Да, вот так вот сегодня неожиданно появился Фомин. Здрасте, отличного всем настроения и, конечно же, лучшей мировой поп-музыки. Обещаю, ее будет сегодня предостаточно. Итак, в ближайшее время Леона и Калум Скотт услышим новинку «Stay». Чуть ранее появится «Tokyo Hotel» и трек, который уже зарекомендовал себя, это «California Nights», ну и «Dua Lipa». Иллюзион тоже будет.

0: с этим точно не поспоришь. Конечно же, стей, оставайся вместе с нами, с радиостанцией номер один в России, для того, чтобы слушать лучшую мировую поп-музыку и быть в отличном настроении. Лена и Калум Скотт на Европе Плюс прямо сейчас. Стей дальше. Больше хитов, больше музыки, больше отдыха, в конце концов. Ну и, конечно же, могу предложить отдых вместе с отличным треком от Альфа и Ману Чао, Эми Ми Пьячи. Ну а также Оффенбах и суперхит Miles Away уже скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Добрый вечер. Завтра в северной столице переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9, а днем 14-16 градусов тепла.

0: на Европе Плюс прямо сейчас. Неоднократный участник нашей акустики. Ну, классно у него все это получается, конечно. И надеюсь, что он не в последний раз у нас он бывает. Будем ждать вновь мод и намек на нас. Ну, может быть, это намек на акустику новую. Ну, или просто на новый приход к нам в студию. Было бы тоже приятно. Кстати, из приятного в ближайшее время.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Prosper и Clooney. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
8: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: часом на Европе Плюс Тани Темпа и Эрик Чернер. Written in the Stars. Для всех, кто проводит вечер вместе с радиостанцией номер один в России, мне кажется, лучше трека не придумать. Классный, мощный, красивый, любимый для многих и меня в том числе. Кстати, впереди еще огромное количество суперхитов, поэтому оставайся, послушаем их вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Семь вечера в Москве.

обещал вернуться как Карлсончик дорогой, и он это сделал. Тиесто и Бриэнна Грейс на Европе Плюс прямо сейчас. Beautiful Places. Классный трек, обожаю эту историю. Надеюсь, что она доберется в ближайшее время до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Сегодня, кстати говоря, был повтор, ну и мы с вами вновь выяснили, кто же у нас лидер сороковки. Ну, в общем, пока не Тиесто и Бриэнна Грейс. Надеюсь, что в ближайшее время мы это сможем поправить. Ну а также очень скоро здесь на Европе Плюс суперхиты. Это Боб Синклар и Кайза, I Can Wait, а также Эбон, Hollow.

0: Бонус, Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. Ну и дальше, мне кажется, будет огромное количество классных дэнс-треков, потому что впереди нас ждет топ-клаб-чарт и 25 лучших танцевальных треков недели. И это будет только разогрев перед Резиденсом. Ну а в Резиденсе у нас будет много интересной музыки. Это я точно гарантирую, потому что я тут заглянул на наш сайт europaplus.ru и выяснил, кто же у нас сегодня там. Если ты не смотрел, europaplus.ru, добро пожаловать.
1: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем, ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94.
4: 325-94-94.
3: Скачивай мобильное приложение «Европы плюс».
5: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
3: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
4: Подкасты любимых чартов и шоу в одно касание.
3: Мобильное приложение «Европы плюс».
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Talking Strings на Европе Плюс от Алана Уокера и Изабелли Мелтман. В общем, дуэтик вероятно, невероятно. Это правда. Ну и подходит он для этого вечера просто идеально. Кстати, из идеального впереди Топ Клаб Чарт, но до этого The Rasmus, In The Shadow, ну а также Rialto, No One Leaves This Discotheque Alive уже скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса, и теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
7: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

в финале этого часа на Европе Плюс In The Shadow. Ну и, кстати говоря, танцевальный трек, ремикс. И я думаю, что дальше танцевальных треков будет еще больше. Например, 25. Топ Клаб Чарт впереди, Тимур Бодров и отличная танцевальная музыка. Оставайся с нами, мы погнали вперед.

0: наш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки Тимур Бодров.
1: Да, мы держим руку на пульсе глобального рейва. Мы — это топ-клаб-чарт на Европлюс. И далее в нашем эфире 25 причин, почему электронная музыка правит миром. Привет, ребята, я Тимур Бодров, и мы начинаем обратный отсчет лучших танцевальных хитов недели. Впереди треки, разрывающие мировые танцполы. Начинаем с новинки. С нами Aspire и самый первый релиз его собственного лейбла «Аура». Слушаем «Love Again».
0: 25 место.

0: Russia Music Festival в этом году. Реакция публики была настолько мощной, что вопрос о релизе решился окончательно. Where's Your Head At от Basement Jacks версии Стива Энджела в нашем рейтинге две недели сегодня на 21 месте.
1: Далее в ТОП Клаб Чарте.
0: Ну а впереди премьера от наших парней и резиденты ТОП Клаб Чарта. Свенки Тюнс, Шапов объединились, чтобы нажать на курок. Trigger. Гипнотический ритм, плотные перкуссии и та самая темная мелодика, что идеально залетает в пиковое время на танцполе. Свенки Тюнс, Шапов с коллабой Trigger сегодня будут с нами, с вами в резиденции. Дождитесь.

танцевальной музыки. Тимур Бодров. Don't Wanna Go Home, коллаба итальянского трио «Медуза» и вокалиста британской инди-рок-группы Sea Girls Henry Camomile. Этим треком ознаменовалось возвращение итальянцев к их классическому звучанию, которое сами парни называют как «Dark Friendly», саунд, сформировавшийся после выхода мега-хита «Piece of Your Heart». Don't Wanna Go Home поддержали Вайн Конгер, Мартин Гарикс, Алок, Рехаб и многие другие мировые диджеи. Сегодня трек от «Медузы» финишировал 18-м. Резиденция. И вот мы в резиденции, и здесь тяжелая артиллерия отечественного хаоса. С нами Свенки, Тюнс и Шапов. Слушаем трек «Trigger».

0: музыкантов с таким крутым релизом и будем ждать Trigger в топ-клаб-чарте.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: И это не все с новой музыкой на сегодня. Во второй половине шоу поставлю потенциальный гимн этого лета. Здесь будут звезда проекта Kind Music, Адам Порт и мастер стильного поп-саунда S.G. Lewis. Послушаем Be The One. Безупречный афрохаус, под который идеально встречает рассвет, трек, который будет сопровождать нас этим летом. По крайней мере, на это я надеюсь. Be The One, Adam Port, S.G. Lewis будут с нами в перспективе.
2: Реклама. Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба в Санкт-Петербурге.
4: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Здесь каждый бит прошел проверку в лучших клубах мира. Это ТОП Клаб Чарт. Слушаем хит номер 17. Never Alone от Моуп. Lizzy Land. Встречайте.
1: 17 место.

Представитель современной хаус-сцены из Лос-Анджелеса Omnom давно известен своей любовью к Tame Impala. Ранее он уже выпускал свою версию их трека Let It Happen. И вот ремикс на Dracula. Данный эдит остается неофициальным. Основная причина — Кевин Паркер из Tame Impala в этом сезоне продвигает официальный ремикс Jenny из группы Blackpink, ставшим глобальным феноменом в ТикТоке. Но при этом версия Omnom чрезвычайно популярна у мировых диджеев.

0: DJ-ов. Джон Саммет, Going Deeper, Дом Дола, Экрейс и многие другие диджеи играют этот ремикс. И на этой неделе Дракула в ремиксе Ом Ном добрался до 15 места. Ну а сейчас вспомним тех, кто разместился на строчках с 25 по 15. Начались новинки Love Again от Aspire. На грани вылета на 24-й позиции Джон Саммет, The Chainsmokers, All The Time. Рядом долгожитель сезона Мау Пи, его Neck, это 23-е место. Номер 22. Боб Синклар, Кайза, I Can't Wait. Новинка прошлой недели Basement Jacks и Steve Angelo, Where You Headed, на 21-й строчке. 20-ку замыкает Tommy Wynette, Ready or Not. Рядом на 19-й позиции еще один наш резидент Вайн Конгер, его Got My Swag. Плюс 2 пункта и 18-е место у Медузы Don't Wanna Go Home. 17-ми финишировали от Моуп и Lizzie Land Never Alone. Макс Тайлер, Vintage Culture, Ali Love и Freaky One, 16-е. На 4-й неделе в шоу до 15-го места добрались Tame Impala и Dracula в ремиксе Ом Ном. Ну и да, в любой момент, когда захотите переслушать сегодняшний эпизод, помните, мы есть в виде подкаста на многих платформах. И да, ваша поддержка – это топливо топ-клаб-чарта. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и всегда спасибо за вашу обратную связь.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 25 главных электронных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарт на Европе Плюс.
2: От глубокого хаоса до мощных стадионных гимнов в главном дэнс-чарте страны. Мы на 14 месте и слушаем Could Be Loved Александра Попова и Терри Голдена.
1: 14 место.

какое-то время назад мировые танцполы стояли на ушах от ремейка на трек Kids. Именно с ним германский дуэт Fatso впервые попал в наш рейтинг. И вот парни снова в деле. На сей раз они объединились с бразильским тяжеловесом Dub Dogs и продюсером Zark, переосмыслили еще одну порцию классического вайба. Их новая работа How Does It Feel — это переработка хита 80-х Blue Monday от группы New Order. На 13-м месте Dub Dogs, Fatso, Zark, How Does It Feel?

Ну что, первый час топ-клаб-чарта прилетел как один сет на Ибице. Ярко, громко, но мало. Начинаем второй раунд. Впереди еще 12 бронебойных треков, которые прямо сейчас определяют клубный пульс планеты. Также впереди перспективная новинка и взгляд в прошлое. А пока привет еще раз. Я Тимур Бодров. В эфире уже Milky и Mole Grab. Их трек «Just the way you are» занимает...

После некоторого затишья Afrojack триумфально вернулся в строй, объединив усилия с голландским дуэтом Lucas and Steve. В этой работе нидерландец отошел от привычного стадионного EDM и зашел на территорию тег-хауса. Трек получился более

что, в общем-то, само по себе является знаком качества в современной хаус-музыке. С каждой неделей Afrojack, Lucas & Steve становятся все выше в топ-клаб-чарте, и сегодня парни на 8-м месте. Ну а на 7-й строчке случится встреча двух главных экспортных сил нашей электронной сцены. Муз подробности очень скоро, не переключайтесь.

0: Два часа чистого клубного адреналина каждую субботу на Европе Плюс. Мы на седьмом месте. Здесь Going Deeper и Бьор. Find You.
1: Седьмое место.

Knight и Who решили, что миру не хватает старого доброго диско в современной обертке и записали 100% хит. Взяв за основу фанк от легендарных Chic, они создали Clap Your Hands. Взрывная коллаборация звучит в сетах более чем 100 диджеев планеты и делает успехи в нашем топ-клаб-чарте. Mark Knight, Who, Clap Your Hands, сегодня номер 6. Так, пришло время достать из сейфа настоящее музыкальное золото. Хит всех времен. Это трек 2003 года, навсегда изменивший звучание летних танцполов. С нами Junior Jack и Isamba.

под псевдонимом Junior Jack скрывается итальянский продюсер, обосновавшийся в Бельгии. Это Вито Лученте. В начале 2000-х он был настоящим хитмейкером, формирующим звучание европейских клубов. Его самым успешным считается сингл «Make Love» проекта Room 5. И, конечно, нельзя забывать про его работы под именем Junior Jack. «Stupid Disco», «Thrill Me» и вот звучавший сингл и «Samba». Бразильское солнце, упакованное в мощный хаос-ритм. Junior Jack и «Samba» только что в рубрике «Хит всех времен». Ну, а мы из 2003-го возвращаемся в 2026-й. Время ревизии, пора упомянуть поименно всех, кто был на местах с 14 по 6. Позади Александр Попов и Терри Голден, Could Be Love. Номер 13, Dub Dogs, Fatso, Zark, How Does It Feel. На 12 месте Milky и Mo Grab, Just The Way You Are. Минус 4 строчки и 11 позиции. Pure Tone, Dom Dolla, Addicted to Bass. До 10 места добрались Fisher и Tones and I, Favor. Девятыми финишировали Паризи и Фред Эгиан, This is Real Disappear. Четвертая неделя в шоу для Афро Джека и Лукас и Стив с треком Control закончилась на 8 месте. Наши ребята Going Deeper и Бьор с коллабой Find You, 7. Шестое место у Марка Найта и Who, Clap Your Hands. Ну а далее хит номер 5, а там что-то мягкое, ароматное и черное.

Анализируем сотни сетов и плейлистов, чтобы собрать 25 безусловных электронных хитов сезона. Один из них — Morning Coffee от Goodfella и Jit One.

0: Перспектива.
1: В рубрике «Перспектива» заглядываем в завтрашний день. Презентуем прямо сейчас мягкий обволакивающий грув Адама Порта и S.G. Lewis. Слушаем «Be the One».

0: Концентрат летних закатов и абсолютной свободы. Трек «Be the One» от Адама Порта и S.G. Lewis. Трек, претендующий на звание гимна лета 2026. И, кстати, достоин ли этот трек попасть в топ клаб чарт? Что скажете вы? Не сбавляя темпов, быстро напомню о хитах первой пятерки. Здесь были Goodfella и G2M Morning Coffee. Номер 4 – Another и 54 Ultra – Talk to You. Новый пик – третье место у Фрэнки Ризарда – Shinjuku. Лидер прошлой недели – Дин Тёрли – Acting Tough – на второй позиции. И вот мы на первом месте 565-го выпуска ТОП Клаб Чарта. У нас новый лидер, и это абсолютный триумф британского стиля. Слушаем «Free Your Mind» от Проспа и Клуни.
1: Первое место.

0: эпохи рейвов 90-х. Free Your Mind, трек, упакованный в современный идеальный звук 2026-го, коллаб от Проспа и Клуни. Музыка без тормозов, призывающая отключить голову и довериться инстинктам. За 4 недели коллаба Free Your Mind от Проспа и Клуни добралась до первого места главного дэнс-чарта страны.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Если вы чувствуете, что 2 часа пролетели слишком быстро, а душа требует продолжения, знайте, для вас есть секретный вход. Подкаст Топ Клаб Чарт ждет вас на многих платформах. Ну и помните, каждый лайк, подписка — это не просто статистика, это ваш личный взнос в мировой фонд борьбы с плохой музыкой. В завершение шоу я благодарю нашего саунд-продюсера Ярослава Черноброва. Спасибо всем нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Топ Клаб Чарт на Европе Плюс. До встречи здесь, на самом большом радиотанцполе страны, ровно через неделю. Пока!
1: Топ Клаб Чарт. Слушай каждую субботу на Европе Плюс.

The bounty.

0: Москве 23 часа. Европа Плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House. Electro. Bass. And Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
3: Hi, Russia. This is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
6: This is Axel and Ingrosso, and you are listening to Residence.

Don't you stay. Детка, разве ты не останешься? Это Леони Калум Скотт прямо сейчас. Шикарный трек, шикарнейший. Но это и так очевидно. Да, очевидно и то, что отдыхать 3 дня подряд лучше, чем 2. Поэтому всем желаю потрясающего продолжения длинного майского уикенда. Да, всем большой привет, здрасте, зовут меня Андрей Каясов. В ближайшие несколько часов мы будем вместе наслаждаться классными треками. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Встречай нашего парня, нашего хитмейкера Ваню Дмитриенко и Тим Ртуть на подходе. Прежде будем слушать Элли Голдин, звучит Дорн, а также Эбона с историей Холлоу. Все это здесь, на Европе+. Никуда не уходи.

компании Дмитрий Янко «Ртуть». Только что дальше будет больше хитов и больше музыки. Надо сказать, компашка артистов подобралась исключительно топовая. French Montana и Макс Бистем и «Ever Since You Left Me, I Went Deaf» на подходе. Прежде нас ждет еще один дуэт. Да, один из лучших диджеев планеты Тиесто заколабился с Брайаном Грейсом. Ребята выдали чудо-трек «Beautiful Places». Слушаем обязательно. А вот еще раньше с нами Кунгс и Дафилос Лондон с суперхитом «Galaxy». А, ну и напомню, что слушать нас, радиостанцию номер один в России, можно в умной колонке. Все проще простого, достаточно сказать ей «Включи Европу плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.

0: прежде здесь отметится Тедди Свимс с классной новинкой Mr. Know It All. А еще не пропусти Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки. Лови Sugar Babes, Джастина Тимберлейка и многих-многих других. Полетели.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

вообще не всегда же так серьезно. Это елка прямо сейчас стоит в динамиках. Трек дебютировал в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40 на 29-й позиции. И все это благодаря твоим голосам на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Продолжай поддерживать любимых.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30, вот лишь малая часть. С нами Фьюжели Сольто, с темой Джамейка.

0: what she say, paid to exist.
1: I am paid to exist. Abundance on my list.
0: Также в эти 30 встречай Попа, Синклара и Кайзу, Maroon 5 и многих-многих других. Продвигаемся.
2: Здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика».

Привет, это Кюша Лисольд, гостевой Джамайка. Бам-бам. Прямо сейчас что тут скажешь? Классная вещица. Ну и, кстати, немного хорошего качественного диско тоже никогда не помешает. 30 апреля на Европе Плюс состоялся Disco Day. Прошло, ну, просто шикарно. И вишенкой на торте стало выступление группы Gimme в самом радиоактивном шоу Rush. Группа состояла из тех, кто работает на Европе Плюс. Если ты вдруг пропустил этот лайв-перформанс, то посмотреть его можно в записи на сайте europaplus.ru и в сообществе ВКонтакте Европа Плюс. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Даррен Хейс, Strange Relationship, сразу после Offenbach Miles Away, здесь на радиостанции номер один в России. Европа Плюс.

I just wanna dive. Это банда BTS и трек Swim. Только что, ну мы тоже хотим нырнуть. Да, нырнуть в классные ритмы. Как говорится всегда, пожалуйста. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Dave и Temps, история Rain Dance.

Европлюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Компания на ближайшие полчаса тебе составит топовые хитмейкеры. Чтобы было совсем хорошо, их треки мы будем слушать без остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Встречай Али Фарба, наверное, Миллера с темой «Party Talk». Прежде здесь появится «Медуза» с историей «Don't Wanna Go Home».

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.